0: Dance MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв всего